0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

just like the wind. Don't trouble your mind.

8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодняшний рассказ давайте посвятим важной дате российской истории, правда подзабытой. 29 июля 1696 года русские войска под командованием царя Петра I, осадившие крепость Азов с суши, при поддержке срочно построенного в Воронеже флота, заставили ее капитулировать. Эта победа окрылила Петра и внушила ему надежду на изгнание турок из Европы силами объединенных европейских держав. Однако в этот же день, только 2 года спустя, на встрече в Вене с австрийским императором Леопольдом I, царь Петр узнал, что Австрия не заинтересована в продолжении войны с турками, так как Габсбурги уже ведут борьбу с бурбонами на западе Европы, и война на два фронта не в интересах Австрийской империи. Разочаровавшись в идее совместной борьбы против Турции, Петр начинает искать новых союзников и проводит переговоры с саксонским курфюрстом и новым польским королем Августом II о совместных действиях против Швеции, которая контролировала в то время Балтику. Балтика, конечно, хуже Черноморья, но выхода у Петра нет. С этого момента балтийская политика становится доминирующей для России. А то ведь еще неизвестно, где находился бы Санкт-Петербург. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио.

0: Моторадио.
1: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
2: Женский ответ на моторадио.
3: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
2: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
3: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
4: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
5: Экстремальный автомобильный спорт.
6: Практики бездорожья.
7: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
8: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Теплое охраняемое помещение с камерами. Надеемся, что все у нас сложится и сможем уже запуститься. Так что, кому актуально, приезжайте. Это Колтуши. Сколько там? 10-15 минут, по-моему, до метро буквально.
2: Некоторые тоже предлагают, ну, на севере города тоже хранение, но у них оно круглогодичное. И летнее в том числе. Они акцентируют внимание на том, что летом тоже эта услуга нужна бывает. Потому что человек может уехать там куда-то, улететь, не знаю, в другую страну, правильно?
1: Да, все верно. У нас оно тоже будет круглогодичное, просто поскольку мы сейчас застраиваемся, да, мы стартанем с сентября и начнем с зимнего хранения. Текущий перетекая, как это точнее правильно сказать, плавно перетекая в круглогодичное. Вот просто сейчас, если я объявлю, что у нас в принципе есть хранение, да, люди-то подумают, что мы уже можем брать на хранение, а пока нет. Угу. Скорее всего, с августа уже. Ну, там, чтобы точно...
2: А вы проверите, чтобы подкопа не было, чтобы никто там...
1: Там невозможно подкопать.
2: Знаю,
1: у нас две злые овчарки бегают, со всеми облизываются, целуются, но чужих гоняют прям.
2: Мотоциклы любят и никого не подпускают.
1: Да, все верно.
2: Ясно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Твой стиль.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события. Там съездить на байк-фестиваль какой-нибудь, да? Или человек приезжает из какого-то далекого города на неделю сюда и хочет здесь покататься, там, посмотреть красоты города. То есть это под какие-то задачи. Ну, нет такого, как, знаете, квартиру сдают там по 20 лет, одну и ту же квартиру. Наверное, хотя, наверное, вам было бы неплохо, да?
2: Ну, с посуточной оплатой сдать на 20 лет я был бы не против, да. Но вообще совершенно справедливо в Александр, вот все, что вы описали, оно присутствует. Во-первых, люди приезжают в гости. Точнее, люди просто приезжают погулять в Питере. Да, они мотоциклисты, летом тепло, классно, красиво. Поездить, покататься, посмотреть, мимо пробок, по ночному городу раз. Люди приезжают кому-то в гости. Если они мотоциклисты, у нас вот уже даже есть такие знакомства, да, люди, которых мы перевозим. Мы сейчас пытаемся тоже, как говорится, нести в массы, в том числе через клиентов, что вот появляется новая услуга. И действительно, у человека есть мотоцикл, он говорит, ко мне приезжают гости, они хотят покататься, а мотоцикл у нас один. Поэтому это вот решение для того, чтобы как-то принять гостей в Питере и не на машине поездить, не на метро, да, вот вместе там какие-то путешествия по городу и по области устроить.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Моторадио.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 326 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 29 человек, в том числе 6 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 3 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Вы слушаете Моторадио. Моторадио представляет.
4: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
5: Мастерская Басмача.
6: Коломяжский проспект, дом 10.
7: Здравствуйте. Мы находимся в гостеприимной мастерской Славы Басмача и беседуем с ним самим. Слава, привет.
8: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
7: Очередная программа из серии «История одного мотоцикла». И сегодня мы поговорим о том удивительном наборе разных действий, которые некоторые хозяева со своими байками производят. Такое...
8: Зачем-то производят.
7: Да, с трудом поддается логике, но Слава, конечно, больше об этом знает, и ему слово.
8: Конечно, знает, но не расскажет никому. Тут появился на горизонте у меня мой старый клиент, которому я настраивал мотоцикл, ну, ставил трубу и настраивал мотоцикл в 2020 году. То есть он купил новый мотик в 2020 году, там чуть покатался и пригнал мне там из района Нижнего Новгорода. Там дедочка такой есть. И, значит, я ему, значит, мотоцикл настроил, он укатил благополучно в закат, все было хорошо, значит, ну, а как можно быть по-другому. Вот, ездил он, ездил, потом мы с ним что-то связь потеряли, потом он звонил мне что-то там осенью каких-то кучу вопросов задавал, потом опять пропал, то есть какая-то такая, ну, у него там своя какая-то история жизненная. И тут он мне звонит в июне месяце, он мне звонит, я смотрю, о, как бы знакомый персонаж. Вот, говорит, типа, я хочу привезти тебе два мотоцикла. На одном, говорит, я больше ездить не могу. Ну, то есть он ведет себя не кайфово, непредсказуемо, неровно, скажем так, недостаточно прогнозируемо, да, там. Вот. А второй, как бы, у меня там типа почти новый, но постукивает. Я говорю, ну, дело хозяйское, привози чего, посмотрим. Обычно кризисный пробег у мотоцикла это 1150 километров, а у машины, наверное, среднестатистической там что-нибудь 300-400, да, то есть как бы. Вот, и, соответственно, там мотоцикл с пробегом там 45 там, под 50 тысяч километров, в принципе, это еще там первая треть жизни где-то примерно. Вот, ну, привози, привез мотоцикл, значит, за будет...
7: Два мотоцикла.
8: Два мотоцикла привез. Угу. Значит, синий и красный.
7: «Зенит», «Спартак», да?
8: Ну, я не в курсе.
7: Я тоже.
8: Вот. И как бы электричка у него голубого цвета, ну, синего такого красивого цвета, небесного. Вот. Завожу ее и чуть не оглох нафиг. То есть она грохочет трубами так, что рядом, ну, находиться некомфортно. То есть зачем-то поставлены трубы приемные 2 в 2, то есть это где каждый цилиндр, весь свой изрыгаемый объем газов, он запускает не в 2 трубы, два глушителя, а в один, да, и получается, что, ну, больше, как сказать, волна давления, да, приходит на одну трубу. Громко работает, ужасно. Я говорю, слушай, а что это? А, говорит, вот те трубы, которые ты мне ставил, они, значит, типа, пришли в негодность со временем, там, ну, там, облезли, там, лопнули, что-то какая-то такая история. Вот. И я купил вот эти трубы. Мне посоветовали. Я говорю, ну, отлично. А зачем ты купил 2 в 2? Ну, не знаю, говорит, мне так посоветовали. Я говорю, а что глушители такие громкие? Должны же быть тихие флейты к ним. Нет, говорит, эти глушители мне в Москве переделывали. Они, говорит, отвратительно звучали звонко. И как бы я их отправил, мне их переделали. Сейчас хоть...

0: Звук стал более басистый. Я говорю, он такой, басистый-то басистый, но он, говорю, безумно громкий, то есть некомфортно. Ну, да, говорит, вот хорошо бы их сделать потише. Про себя я думаю, нормальная эта самая история. То есть отправил на переделку трубы, и что вышло, то вышло, то и как бы схарчил.
1: На этом уездили.
0: Да-да-да, думаю, фигня какая. Он говорит, еще, говорит, я, говорит, пригнал его, потому что на нем невозможно ехать на ровной скорости. Я говорю, как? Ну, говорит, ты едешь на ровном газу, а он сначала едет ровно, потом начинает дергаться, потом снова держит ровный, потом снова дергается. И, говорит, стреляет, говорит, на ходу еще, и, говорит, разгоняется с рывками. То есть сначала не едет, не едет, потом как дернет. Я говорю, ну так, а что, говорю, делали-то? А, говорит, вал поставили распределительный такой-то. Я говорю, а нафига? Он говорит, а сказали, что будет хорошо. Я говорю, ну круто. Я говорю, а ничего, что с этими трубами это невозможно настроить? Ну, то есть, этот вал с этими трубами вот в таком виде настроить невозможно. Он не будет ехать ровно никогда, в принципе. Это невозможно, потому что так не сделать никак. Он говорит, ну, вот я тебе и привез.
1: Сделай что-нибудь.
0: Сделай. Давай, говорит, поставим вуцовский вал, вуцовские гидрики, и там, типа, сделаем, как ты считаешь нужным, потому что те, там, типа, 4 года, которые я ездил после твоей настройки, я ни о чем не думал, и все было супер замечательно. А тут, говорит, испортили мне мотоцикл. Я говорю, ну, давай, как бы. То есть, ну, получается, что мы меняем излишне агрессивный вал на вал чуть поспокойнее, вроде как. Вот. А с другой стороны, мы разбираем выхлопную систему, делаем внутренности в глушителях такие, как должны быть, с учетом того, что стоит средняя, ну, как, ну, условно, средняя агрессивность вал. Повторю для дорогих мальчишек и девчонок, которые нас слушают, что если у вас стоят нестандартные валы, то при слишком свободных открытых трубах у вас будет большая проблема. То есть, ну, либо очень большая, либо просто большая. То есть это невозможно нормально сделать. Нужно обязательно иметь выхлоп поджатый. То есть не должно быть слишком свободного истечения. Вот. Ну, мужик, я говорю, а с этим мотиком чего там, второй красный мотоцикл? Он говорит, у него пробега 3000 километров, но он иногда начинает стучать. То на холодную, то на горячую. Ну, похоже, что клапанами. Вот, давай, говорит, разберемся. Я говорю, ну, давай. Вот, и, соответственно, как бы, ну, человек потусил и уехал, значит, мы там раскрутили мотор, вынули распредвал, значит, поставили свой, удивились, что там какие-то улухи, которые меня ливал, поставили не усиленный подшипник, а простой слабый. То есть, ну, получается, у Milwaukee 8 у него на один вал давят гидрокомпенсаторы. То есть, получается, 8 клапанов, 8 пружин давят на один распредвал. То есть, как бы, штатный подшипник распределительного вала, он реализован как иголка идет с шагом в иголку, ну, и держит их сепаратор, да, чтобы они там в кучу не сбегались. То есть, подшипник сепаратор, да, у него там, условно говоря, почти в два раза меньше иголок, чем если напихать их плечо к плечу. Да, там. Вот. Соответственно, поменяли подшипник, поставили усиленный, в котором бессепараторный, в котором иголок в два раза больше.
1: Это где плечом к плечу?
0: Да, где плечом к плечу. Угу. Вот, померили биение коленчатого вала, оно нормальное. Там посмотрели насос, плита, все хорошее. Свои гидрокомпенсаторы поставили. Еще там кое-что поделали. Вот. И прикольно то, что когда чуваки собирали вот этот мотор, они там, а он купил, то есть, опять же, по совету друзей, кучу деталей, и часть не поставили, потому что, типа, вот мы оставили штанги нерегулируемые, а простые жесткие, типа, они, значит, лучше работают. Ну, довольно сомнительное заявление, потому что у тюнинговых валов, у них обычно базовый круг, от которого кулачок растет, он немножко другого диаметра, и, соответственно, нужно у гидрика поршень, ну, другое положение взаимное, получается, детали, это надо компенсировать. А компенсируется это все регулируемыми штангами. То есть они у него были в коробочке, но не поставлены. Мы их поставили, значит, завели мотор, там давление пошло, все хорошо, грохочет как собака. Вот, выхлоп. Снимаем трубы, значит, разбираем их и видим картину маслом. Значит, это здоровые трубы Reinhardt 4,5 дюйма в диаметре, у которых внутри никакой наметки даже на керамическую вату или какого-то там поглотитель звука нету в принципе, то есть, ну, ничего нету. Есть перфорированная труба, условно говоря, проходная от входа в выход, посередине которой зачем-то вварен катализатор. А зачем он вварен? То есть это совершенно непонятно. Получается, ну, представим себе, да, у нас есть большого диаметра глушитель с внутренним объемом, да, то есть у нас в этот глушитель с одного края входит патрубок, да, там, в который приходят выхлопные газы эти самые из мотора, вот. Они, значит, при входе вот в этот большой глушитель попадают в перфорированную трубу, то есть, ну, в дырявую трубу, и, соответственно, газы могут выйти во внешний объем глушителя, да, то есть наполнить всю эту сигару, да. И дальше, когда и в перфорированной трубе приварен катализатор, который находится в створе этой перфорированной трубы. То есть, ну, как бы, а зачем он там нужен, если газы могут его обтекать с двух, ну, со всех сторон, да? То есть, получается, то есть, труба перфорированная, катализатор создает сопротивление, его газы обтекают, заходят обратно в эту перфорированную трубу и выходят на улицу а-та-та, громко тарахтя. Ага. Ну, вот, я говорю, Олег, а зачем тебе катализатор приварили? Говорит, а я не знаю, так сделали. И тут возникает вопрос, что же ты, Иглесиас, наделал? Какой смысл был вот в этой инженерной задумке? Кто делал, зачем? Ну, то есть взяли деньги, а сделали не пойми что. То есть, ну, объективно не пойми что. Я говорю, слушай, а мы там тебе все переделываем. Он говорит, а давайте. Будет хорошо, говорит, мне, говорит, нужен низкий, утробный, бубнящий звук, но без треска. И как бы потише бы, потише, очень громко выходит. Вот.
2: Это вопросы доверия. Кто-то, видимо, сел на ухо и сказал, да давай мы сейчас сделаем. Но если еще и не очень посторонние люди, то люди иногда на это и соглашаются.
0: Ну, на мой взгляд, это сделано просто ужасно. То есть, ну, и неработающе. То есть, вот, полная комбинация негативных факторов.
2: Ну, хозяин может же и не знать, что какие последствия могут быть, правильно?
0: Ну, так а тот, кто делал-то, он как делал? Типа, деньги получил и в сад, как бы,
2: ну,
0: но,
2: да, получается, да.
0: Но нехорошо это. Я говорю, а настраивал тебе кто? А вот, говорит, другие чуваки еще настраивали, они сказали, что, ну, типа, мы работаем с двумя мастерскими, а что делают остальные, мы не знаем. Вот с этими мы насобачились и, типа, делаем офигенно. А этот мотоцикл вообще приехал ниоткуда, непонятно откуда. Мы его постарались, сделали, ну, получилось у нас хорошо, да, все нормально. И цифры красивые, отдали, вот, типа, катайся на здоровье. Я говорю, ну, так не получается так. Он говорит, вообще не получается. Говорит, он, говорит, дергается, ну, то есть, ну, вообще, работает криво. Я говорю, ну, красиво. Я, короче говоря, что сделал? Я перед всеми этими ремонтными мероприятиями загнал мотоцикл на диностенд и там сделал десяток прогонов, чтобы получить ситуацию как есть. Ну, то есть, грубо говоря, ситуацию, в которую он зашел. Вот, там что-то получилось 117 лошадей на колесе, а там 117-й мотор, и 174 ньютон-метра. Вот, при том, что была явная яма по крутящему моменту на там 2000 с чем-то оборотов, то есть как бы он вроде рос, потом рухнул вниз, потом резкий подъем вверх, ну то есть и пик момента, и пик мощности, они в зоне высоких оборотов, там условно говоря, там момент 4500 оборотов пиковый, а мощность там 6, то есть, ну, как бы вот близко к отсечке. И, короче говоря, ну, я вижу, что как бы, ну, все, как я и думал, собственно, ну, работает неправильно. И еще один маркер был, ну, это маркер, скажем, наверное, более для специалистов, чем для обычных пользователей, это то, как работает мотор на холостом ходу. Вот на, ну, он прогретый уже, все там, типа, вот такие 10 прогонов сделал, мотор уже горячий, все там работает одинаково. И как он работает на холостом ходу? Он работает с пропусками вспышек, как-то неравномерно, дрынь-дрынь, подпрыгивает, обороты падают, то есть вот рвано работает очень. И при этом он показывает разрежение в впускном коллекторе, что-то 51 или 53 килопаскаля. Почему я об этом сказал? Потому что показатель разрежения в впускном коллекторе, он является маркером корректности подбора и отстройки калибровки двигателя. То есть, условно говоря, там калибровки есть с разными константами, которые, допустим, не все крутить умеют, ну, то есть не у всех есть доступ к этим константам, но можно выбрать себе базовую калибровку, исходную, под какие-то задачи, да. Если ты выбрал базовую удачно и ее выкатываешь, у тебя получится получится вот этот вот холостой ход, и разрежение будет меньше, там типа 35-40, ну что-нибудь там 41-42. Это хорошо, то есть так должно быть. Вот. Если ты не попал в ноты, холостой ход будет рваный, и, соответственно, показание разрежения будет тоже не там не 41-42, а там 48-50, ну как бы в сторону больших килопаскалей. И я вижу, что как бы, ну, исходник не тот. Считываю эту калибровку, это моя калибровка, которую я катал 6 лет назад, которую там поправили. Ну, то есть, вот ее просто взяли там и поменяли не все, что нужно. Соответственно, сказано, сделано, понеслись работать, значит, начал настраивать мотоцикл. Настраиваю, значит, на этих трубах, которые мы сделали, а мы сделали съемные тихие вставки, чтобы можно было сделать либо в них больше дырок, либо меньше, поиграть звуком и подпором, да, то есть, грубо говоря, мне нужно было увидеть форму кривой момента, чтобы понять, угадал я с подпором или не угадал, надо меньше или больше. Раз прогнал, все, как бы, ну, совершенно другая картина, у меня ровное коромысло почти плоское, то есть момент на этой же плюс-минус калибровке примерно, значит, начинает расти с 1500 оборотов, растет ровно, разбег там типа процентов, ну, не знаю, там 15 всего, и как бы ровно падает, то есть, ну, как бы все, к выхлопу вопросов нет, получили там те же, что-то там 100, ну, тоже 117, 118 лошадей, что-то такое. Вот. Ну и начал я его настраивать. Настраивал за всех сил, значит, не ел, не пил, жил в диностендовой. Вот. И донастраивался я до 182 ньютон-метров, ну, почти 10 добавил, и 125 лошадей на колесе.
2: При ровном подъеме.
0: Да, у меня, значит, момент начинался с 1500 оборотов. Ну, то есть я там чуть меньше, чем 1500, когда открываю полный газ, и разгоняется мотоцикл. На 1500 у меня 161 ньютон-метр момента, в пике 182, и на 5700 оборотов или 5600, что-то такое, 125 лошадей на колесе. То есть, грубо говоря, и по лошадям я как бы его накручиваю, и по моменту накрутил, и причем он равномерно разгоняется на одном совершенно дыхании, то есть очень, ну, мотор поет, то есть как бы есть типичный звук работы двигателя, который можно сформулировать, обозвать, что мотор поет, когда ему кайфую, он легко набирает, при том, что и греется не так, чтобы избыточно, и работает хорошо, и холостой нерваный, то есть как бы в принципе все нормально. Единственная проблема, с которой я повоевал часа, наверное, 2,5 или 3 лишних. Это с тем, что мотик оснащен РДРСом, то есть у него есть система трекшн-контрола, и получается, что я когда настраивал мотик, я ее пристрелил, чтобы она мне не мешала, потому что она сама шевелит дросселем. А мне нужно было, чтобы дросселем шевелил четко я. И, короче говоря, я отстроил ручку газа так, чтобы у меня была максимальная эффективность двигателя по моменту, то есть, ну, вот он отдавал по максимуму. Есть там у меня своя метода, как вот высчитать, насколько нужно дроссель на моторе открывать, на каких оборотах, и что получается. А здесь получается, что там есть две или три таблицы, когда ты включаешь обратно это traction control, да, и как бы дроссель начинает работать, исходя из комбинации этих таблиц. А в таблицах прописано, в одной там прописано типа объем массовый заряд воздуха, который пролетает через дроссель, который ты хрен посчитаешь, ну, то есть его объективно, ну, не посчитать никак, потому что как бы в машинах есть MAF, Mass Airflow, датчик массового расхода, а здесь его нету. Здесь как бы есть разрежение только, и все. Вот. И, короче говоря, есть там табличка, которая переписывает максимальные показатели в предыдущей табличке, еще есть табличка, ну, короче говоря, там всякое безобразие. И вот, значит, я часа 2,5-3 менял данные в этих таблицах, чтобы получить закономерность открытия дросселя такую, как мне надо. То есть четко вот, чтобы я попадал в свою кривую. Вот. Сложность всей этой фигни, всей этой задачи заключалась в том, что у Динаджета некорректно проставлены коэффициенты. То есть, допустим, Если я говорю, что вот в основной таблице открытия дросселя я на 2000 оборотов хочу 80% дросселя, а есть таблица, которая переписывает сверх того, ставлю там 0, ну, чтобы она не действовала, да, и прогоняю, то у меня получается там почему-то не 80, а 65. Ну, то есть, получается, что цифры в таблице не соответствуют реальному открытию дросселя. То есть, грубо говоря, надо посчитать, ну, придумать переходной коэффициент, чтобы с учетом того, что есть и того, что должно быть, попадало куда надо. Вот. Ну, посчитал я этот коэффициент, значит, придумал, сделал, в конце получилось охренительно. То есть, у меня там...
2: Коэффициент никому не выдаешь, он под паролем.
0: Не отвечу я тебе, Александр, пусть все мучаются. Получилось замечательно, то есть все прогоны там 181-182 ньютон-метра, почти все прогоны 125 лошадей, то есть, ну, четко все получилось, мотор не детонирует, холостой ход ровный, все получилось. То есть о чем бишь это я, собственно, толкую? А толкую я о том, что человек оказался излишне доверчивым, причем оказался излишне доверчивым в целом букете своих решений. То есть первое, подбор конфигурации. Вал, который... Зачем было этот вал ставить, я не понимаю. Второе, купил трубы, которые ему кто-то насоветовал, которые оказалось, что не подходят, а которые надо новые трубы переделывать. Ну, шляпа, по-моему. То есть как бы неразумно. Потом он эти новые трубы переделал, ему переделали...
2: Плохо.
0: Плохо, то есть не так, как он хотел, и он все равно страдал. Вот. И потом еще какие-то идиоты его настроили, заявляя, что они сделали это хорошо, но по факту мотоцикл был сделан отвратительно. Вот. И получилась комбинация событий, которая сделала, по сути, хороший мотоцикл неиздебельным. Вот. И, на мой взгляд, вот это, с одной стороны, курьезная ситуация, а с другой стороны, мне этого дяденьку, ну, как бы я за него сопереживаю, потому что, ну какого лешего, то есть, столько сразу шишек на лоб на свой принимать? Зачем это?
2: Ну, сделать вывод здесь несложно. В который раз хочется сказать, что, ребята, ну, нужно, прежде чем что-то делать, думать. Это такая общая фраза, но она уместна и здесь.
0: Ну, безусловно, да. То есть, обращайтесь туда, куда... нужно, скажем так, нужно вам. Вот. И как бы тогда все будет хорошо. То есть, в принципе, все шансы получить мотоцикл вашей мечты, они, собственно, будут близки к 100%. Вот. И, собственно, это хороший слоган для окончания этой передачи. Пожелаем же всем нашим дорогим слушателям, чтобы у них с первого раза, ну или максимум со второго, получался мотоцикл их мечты, и мечта воплощалась даже с прибытком.
2: Спасибо большое, Слава. До новых встреч.
0: Всего хорошего. Услышимся снова.
3: Мастерская Басмача.
0: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store. Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодняшний рассказ давайте посвятим важной дате российской истории, правда подзабытой. 29 июля 1696 года русские войска под командованием царя Петра I, осадившие крепость Азов с суши, при поддержке срочно построенного в Воронеже флота, заставили ее капитулировать. Эта победа окрылила Петра и внушила ему надежду на изгнание турок из Европы силами объединенных европейских держав. Однако в этот же день, только 2 года спустя, на встрече в Вене с австрийским императором Леопольдом I, царь Петр узнал, что Австрия не заинтересована в продолжении войны с турками, так как Габсбурги уже ведут борьбу с бурбонами на западе Европы, и война на два фронта не в интересах Австрийской империи. Разочаровавшись в идее совместной борьбы против Турции, Петр начинает искать новых союзников и проводит переговоры с саксонским курфюрстом и новым польским королем Августом II о совместных действиях против Швеции, которая контролировала в то время Балтику. Балтика, конечно, хуже Черноморья, но выхода у Петра нет. С этого момента балтийская политика становится доминирующей для России. А то ведь еще неизвестно, где находился бы Санкт-Петербург. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка Скототуризм.
11: Да, Илья Шанин.
12: Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это.
18: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
18: а дальше уже.
19: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас. Your music, your choice.

0: Попутный ветер морской столицы.
1: На Моторадио.
2: В эфире «Попутный ветер морской столицы». Я его ведущий, Джун, президент военно-морского мотоклуба «Фордвинд МС». Сегодня мы объединим две наши главные страсти – рев стального коня под седлом и соленый морской ветер за кормой. Байкер на ночной трассе и моряк на ночной вахте – братья по крови. Оба один на один с дорогой, стихией и главным врагом – сном. Я крайне не рекомендую ночные прохваты в дальнике. Не люблю я это. Видимость ограниченная, заметность нас на дороге снижена, усталость и сон могут выключить сознание. Сегодня поговорим про флотские способы борьбы со сном. Я расскажу, как на флоте выживали в самую жесткую вахту. Мы звали ее собака. Заводите моторы, и мы снимаемся с якоря. Что такое собака на флоте? Для тех, кто не ходил в море, поясняю. На корабле сутки делятся на 4-часовые смены. Вахты. Самая лютая, проклятая вахтинами всех поколений – это первая смена. Она длится с полуночи до 4 часов утра. На морском сленге – собака или собачья вахта. Почему собака? Это от голландского «dog watch». Эти часы организм человека, он как бы физиологически умирает. Биологические часы требуют сна, вокруг темнота. Мерный стук дизеля, гул системы механизмов, качка. Качка вообще работает как колыбель для младенца. Глаза слипаются, веки наливаются свинцом. Стоит также упомянуть вторую смену, и вахта с 4 до 8 утра называется Диана в честь богини утренней зари. Физиологически рубит в сон больше всего именно в Диану, но спать нельзя. На мостике ты отвечаешь за навигационную безопасность плавания корабля и осуществляешь управление жизнью всего экипажа, в машинном отделении за то, чтобы сердце корабля не встало, расслабиться на минуту, все, потерял курс, проспал встречное судно или проморгал давление в системе. На флоте за сон на вахте караду жестко. Поэтому моряки веками изобретали способы обмануть природу. Первое – это флотская химия. Что пили на вахте? Забудьте про двойной эспрессо или энергетики из банок. Настоящий флотский хардкор – это другие напитки. Первый – это адмиральский чай или коктейль Шаляпина. Это классика штурманских рубок. Берется кружка самого крепкого, черного, как смола, чая. Туда добавляется ложка сахара и добрая порция шила. Шило на флоте – это чисто 96-градусный медицинский спирт. Смысл в том, что горячий чай гонит кровь, а спирт мгновенно расширяет сосуды. Мозг получает мощный удар адреналина. Главное – соблюдать пропорцию, иначе вместо бодрости вы просто уйдете в автономное плавание прямо на посту, за что получите еще больше от своих же товарищей. Второе – это матросский будильник. Если спирта нет или положение обязывает быть трезвым, варили кофе по-севастопольски. Рецепт простой и варварский. В кружку насыпали 3-4 ложки растворимого кофе и заливали не водой, а ледяной колой или пепси. Это такой более гражданский вариант на гражданском флоте, да? Получался шипучий адский коктейль. Углекислый газ из газировки заставлял кофеин всасываться в кровь за секунды. Сердце начинало стучать, как пулемет. Метод эффективный, но желудок и мотор после него говорят «до свидания». Третий напиток – это чефир или флотский конденсат. Старые боцманы предпочитали чефир, вываренную до черноты чайную заварку. На вкус как жидкий дуб, но бодрит на пару часов вообще неимоверно. Еще один чисто технический трюк в машинных отделениях – пить сильно охлажденную воду с лимонной кислотой. Кислота и холод заставляют рецепторы работать в аварийном режиме. Переходим к следующему, разделу – это физика против биологии. Как бодрили само тело? Когда химия переставала работать, в ход шла физика. На флоте быстро понимаешь, если тело неподвижно, ты уснешь. Первое, конечно, это вентиляция и холод, что приходит на ум. Это привилегия надводного флота. Первое правило на мостике во время собаки. Открыли иллюминатор или выйди на крыло мостика, в лицо бьет ледяной морской ветер и соленые брызги. На севере, в Баренцевом или Охотском море этот способ работает идеально. 5 минут на таком ветру без бушлата, и ты снова дееспособен. Физическая боль. Например, когда штурман чувствует, что отключается, он начинает причинять себе мелкую боль. Самый частый способ – это сильно прикусывать себя за кончик языка или внутреннюю сторону щеки. Можно там поколоть себя немножечко измерителем. Вкус крови или такая резкая боль вызывают выброс гормонов стресса. Кто-то мазал веки только аккуратно, снаружи, там, звездочкой, там, или одеколоном тройной. Это вообще советская классика, там, то, что старые моряки рассказывали. Глаза жжет, слезы текут рекой, но спать ты уже точно не сможешь. И метод карася. В машинном отделении, где жара под 40 градусов и стоит монотонный гул, замерзнуть не получится. Там трюмные мотористы использовали другой метод. Они брали ветошь, мочили ее в ледяной забортной воде и клали на шею сзади. Там проходят крупные артерии, резкое охлаждение шеи мгновенно посылает сигнал в мозг. Внимание, опасность. Спасало это минут на 20, потом ветошь нагревалась и процедуру повторяли. Психологические уловки и вахтенный юмор. Сон – это

0: игра разума, поэтому моряки научились обманывать свой мозг психологически. Разговоры на грани. Если на вахте двое, то лучший способ не уснуть – это непрерывный спор. Причем спорить нужно на самые живые, опасные или абсурдные темы. Обсуждали женщин, политику, устройство мотоциклетного карбюратора или вспоминали домашнюю еду. Главное, чтобы разговор вызывал эмоции. Если ты начинаешь злиться или смеяться, сон отступает. Счет и доклады. Одиночные вахты на постах. Связи, улю радаров спасались монотонной, но обязательной работой. Они вслух считали обороты винта, докладывали сами себе обстановку каждые 5 минут или наизусть читали стихи. Многие так выучили тонны классической поэзии. Попробуйте с выражением читать Маяковского «В темноте под стук волн». Сон как рукой снимет. Ну и так, значит, мы плавно переходим от палубы до асфальта. Уроки для байкеров. Зачем я все это рассказываю вам на моторадио? Да потому что, например, мы, мотоциклисты, да, постоянно переносим этот опыт на асфальт. Корабль и мотоцикл похожи больше, чем кажется. Когда ты идешь в дальняк, за плечами уже за 1000 километров, а до точки ночевки осталось еще 200, наступает твоя личная собачья вахта. Дорога становится монотонной, разметка гипнотизирует, фары встречных машин убаюкивают. И что тут нужно, братья? Помните флотские правила. Первое. Почувствовал сон? Прими меры немедленно. Не надейся, что пройдет через километр. Не пройдет. Сон за рулем – это мгновенная смерть. Второе. Используй холод. Открой визор. Впусти холодный воздух. Нет ветра, остановись. Облей лицо ледяной водой из бутылки. Намочи бандану или баф и повяжи на шею. Вспомни метод флотского моториста. Обманывай рецепторы. Держи в кармане куртки кислые леденцы или термокружку с ядреным кофе с лимоном. Двигайся, если затек, разомнись, на ходу меняй положение тела, пой песни в шлем во весь голос, орите так, чтобы заглушить выхлоп. Но самое главное флотское правило гласит, если вахту можно сдать, сдай ее. Если чувствуешь, что отключаешься полностью, съезжай на обочину. 15 минут сна на мотоцикле, положив голову на бензобак или расположившись, там отвалившись, да, как это делается на чоперах, на круизерах, спасут твою жизнь. Проверено морем, подтверждено дорогами. С вами был Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. Подписывайтесь на нас в соцсетях, держите ноги в тепле, душу в драйве, а нос по ветру. Попутного ветра морской столицы вам, парни и девчонки. До встречи на моторадио и дорогах.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете моторадио.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире «Моторадио». Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Группа «Битлз» на «Моторадио».
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
4: «Apple Jam».
5: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире «Моторадио». Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: «Моторадио. Жизнь в движении».

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну, вернемся к текущему положению дела. На данный момент вы открыли свой салон, новый, который называется Rebel Road. Это в новостройках в районе Суздальского проспекта, наверное, правильно. Как правильный адрес?
2: Это Орлова-Денисовский, 13, корпус 1. Но это как раз Суздальского поворот.
1: Это новое совсем, да?
2: Да, но если так, просто, грубо говоря, наверное, ближайшее метро — это Просвещение, если брать треугольник между Просвещением, Озерками и Комендантским. Вот. Там сейчас как раз все густо развивается, прям есть широкие дороги и очень много ребят, кто катается на мотоциклах, и мы хотим забрать всех к себе.
1: Ну, правильно, там особо ни на чем и не уедешь из тех мест.
2: Только на мотоцикле, конечно.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Санкт-Петербург.

0: Моторадио. Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодняшний рассказ давайте посвятим важной дате российской истории, правда подзабытой. 29 июля 1696 года русские войска под командованием царя Петра I, осадившие крепость Азов с суши, при поддержке срочно построенного в Воронеже флота, заставили ее капитулировать. Эта победа окрылила Петра и внушила ему надежду на изгнание турок из Европы силами объединенных европейских держав. Однако в этот же день, только 2 года спустя, на встрече в Вене с австрийским императором Леопольдом I, царь Петр узнал, что Австрия не заинтересована в продолжении войны с турками, так как Габсбурги уже ведут борьбу с бурбонами на западе Европы, и война на 2 фронта не в интересах Австрийской империи. Разочаровавшись в идее совместной борьбы против Турции, Петр начинает искать новых союзников и проводит переговоры с саксонским курфюрстом и новым польским королем Августом II о совместных действиях против Швеции, которая контролировала в то время Балтику. Балтика, конечно, хуже Черноморья, но выхода у Петра нет. С этого момента балтийская политика становится доминирующей для России. А то ведь еще неизвестно, где находился бы Санкт-Петербург. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Golden Hair.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события.
2: Событийные мероприятия однозначно. Фестивали, Балтик-ралли, там все что угодно, все, что здесь происходит. Здесь, да даже в Москве, чтобы до Москвы доехать, можно взять в Питере, пожалуйста, съездить на фестивале московский и вернуться. Вот. Разного рода мероприятия, юбилеи, дни рождения, там, свадьбы, да. То есть тут даже не столько спрос идет на поездки на мотоцикле, сколько поставить его на фотозону. Да. Но, тем не менее, пожалуйста, ты хочешь там на свадьбе в колонии прокатиться, набрать там мотоциклов, бери, катайся.
1: Ну, для фотосессии, наверное, это прямо вот, прямо сам Бог велел большой, дорогой, красивый мотоцикл поставить действительно там на любом каком-нибудь городском событии, там от рок-концерта до там презентации.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню!
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: «Мотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А у вас мальчишки в подчинении? Или по-разному?
2: Ну, если мы найдем прекрасную леди, которая будет готова свой маникюр...
1: Я вот как раз вижу ваш маникюр, который сливается
2: под крыль. Мне он не мешает работать, это многолетняя привычка.
1: То есть вы самостоятельно не идете, если что-то там поджать, какой-нибудь болт?
3: Ходит. Там еще ее оттащи, попробуй.
2: Ну, все возможно. Но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом и на все не разорваться просто. Если надо, да, конечно, но я лично все проверяю.
1: Но здесь большая проблема чистоплотности такой повышенной. Не всегда женщина, ну, в большинстве случаев, возьмется за что-то, ну, прямо вот совсем такое.
2: Нет,
1: вот.
2: Руки нет? По локоть в масле, все нормально, можно.
1: Это редкие, видимо, очень женщины, наверное, да?
2: Но мы особой породы мото-женщины.
0: Арт-мото-гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Moto Radio. Rock music for bikers.
1: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
2: Автоновости. От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
4: При дружеском участии компании «Евроавто».
5: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
6: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
7: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А все мото, которые мы сейчас выставляли, мы их продавали, поэтому для нас еще как бы некий момент коммерции был. Вдруг кто-то сейчас, так сказать, выпив немножко пивка на фесте, о, хочу его, сейчас у меня в кармане есть нужная сумма, забираю. А, да, какое-то количество запросов было, но это в основном были запросы от просто зевак, которые пришли на фестиваль посмотреть мотоциклы, но никак вообще не связаны с мотокультурой. Поэтому, с одной стороны, да, есть какая-то целевая аудитория, которая реально тебе поможет, ты дал узнаваемость своему бренду, но, с другой стороны, очень много голых запросов, которые, на самом деле, полностью бесполезны, только съели твое время.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Lifestyle.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Моторадио. The cure for the blues.
1: Моторадио
2: и мотоклуб The Hooligans MC
1: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
2: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на моторадио.
4: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
5: Apple Jam.
6: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Мотособытия недели.
2: Анонсы мероприятий.
3: На Моторадио.
4: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну что ж, прошедшая неделя выдалась довольно сложной, и я, конечно, имею в виду атаки БПЛА на объекты, находящиеся в границах нашего любимого города. Мне лично хочется верить, что ситуация все же будет взята под контроль, и нам не придется больше наблюдать гигантские столбы дыма из окон наших домов. В такое непростое время нам всем необходимо верить в лучшее и уделять больше времени заботе друг о друге, быть смелыми и поддерживать тех, кому нужна помощь. Ну, однако, на прошедших выходных были и поводы для позитива. И я, конечно, имею в виду прошедший мотофестиваль «Балтик Ралли» в Выборге. Сам я, к сожалению, приболел и не смог доехать до Выборга, о чем очень сожалею. Но те мои знакомые, кто смог выбраться на «Балтик Ралли», остались очень довольны мероприятием и получили массу положительных эмоций. Что касается погоды на этой неделе, то и она, по прогнозам синоптиков, обещает подбросить позитива. Так как в основном на неделе облачно, без сильных дождей, а температура воздуха в среднем составит около 23 градусов тепла. Это отличная погода для поездок на мотоцикле. Искренне желаю не упускать возможность и катать, ведь на этой неделе к нам приходит август, последний месяц лета. Не упускаем время, катаем и наслаждаемся мотосезоном. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 28 июля во вторник общественное движение «СКИФ» приглашает всех сдать кровь на отделении переливания крови в Первом меде по адресу улица Льва Толстого, дом 19, корпус 53. Мероприятие будет проходить с 8:30 до 11 утра. Ну а сдаемся для маленьких пациентов клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. Обращаю внимание, что необходима предварительная запись. Ну а на мероприятии можно сразу же встать в регистр доноров костного мозга. Также доноры и все те, кто не может или не готов быть донором крови, может поучаствовать в сборе канцелярии и нужностей для сундучков храбрости для детей. Как обычно, я напоминаю, что сдавать кровь – это не только доброе дело, но и полезное для собственного здоровья. С 31 июля по 2 августа, то есть с пятницы по воскресенье, в экспофоруме по адресу Петербургское шоссе, дом 64, корпус 1, пройдет первый нон-стоп-фестиваль мотокультуры, музыки и свободы «Питер Мотофест». Это новый

0: готовит выставку эксклюзивных мотоциклов, тематический маркет, лаунж-зоны, презентации мотосообществ и интерактивные площадки. Музыкальная программа объединит разные жанры и форматы. Хедлайнерами фестиваля станут Holiday Boy, L1, Beer Wolf и Комната культуры. Также гостей ждут диджей-сеты под открытым небом, выступления кавер-групп и ночная лаунж-сцена. Питер Мотофест станет пространством, где встречается опыт классического мотосообщества и энергия нового поколения. Современная мотокультура – это открытая и разносторонняя среда, в которой каждый найдет что-то свое. Кстати, Мото-Россия Санкт-Петербург также примет участие в этом фестивале, в рамках которого мы разыграем призы и проведем несколько открытых лекций из проекта «Мотоадаптация». 1 августа в субботу во Всеволожске состоится 5-й ежегодный фестиваль «Мотоэмоции». Каждый год в первую субботу августа «Мотоэмоции» с друзьями отправляются в парк «Песчанка» в городе Всеволожск. К мальчикам и девочкам с ограниченными возможностями, которые ждут этот день как футбольные фанаты финал чемпионата мира. Для этих детей мы не просто байкеры, а супергерои на колесах. В этот день «Мотоэмоции» привозят не просто мотоциклы, а целый фестиваль радости. Конечно, фестиваль не только про покатать детей. Ожидается настоящее шоу. Детский танцевальный десант, фотосессии на мотоциклах, сюрпризы, которые организаторы, кстати, держат в секрете. Но, конечно, без покатушек никак не обойдется. Это те самые покатушки, от которых дух захватывает, и это самые яркие минуты в жизни этих детей. Ну, а сбор участников состоится в 11:40 на АЗС «Газпромнефть» по адресу Дорога Жизни, 14А. Старт колонны на место проведения фестиваля запланирован на 12:00. Присоединяйтесь к фестивалю и не забудьте второй шлем. Ну и, конечно, отличное настроение. 2 августа в воскресенье в детском лагере «Дружных» по адресу Средневыборское шоссе, дом 8, состоится байкфест «Байкеры детям». Это необычное, но очень интересное и полезное мероприятие для ребятишек из Донбасса, которые сейчас отдыхают в лагере. Цель фестиваля – устроить им настоящий праздник и вместе повеселиться. Участвуют все, роли распределяются в чате. Кто-то катает детей на мотоциклах, кто-то организовывает программу. Ну а в программе запланированы дискотека, покатушки, конкурсы, сладкая вата и общение за чаем с печеньками. Сбор колонны для тех, кто хочет приехать организованно, состоится в 9:30 у Harley Davidson Лахта по адресу Приморский проспект, дом 80, Тинькофф Арена. Ну а старт колонны запланирован на 10:00. Напомню, что начало самого фестиваля по плану состоится в 11:00, а завершится вечерней дискотекой в 18:00. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 1 августа в субботу в 19:00 на крыше Roof Place по адресу Кожевенная улица, дом 30, состоится концерт «Мировые рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром». Шедевры мирового рока из репертуара Queen, Deep Purple, Scorpions, Europe, Nirvana и других культовых музыкантов прозвучат на крыше с видами на залив в исполнении оркестра Olympic Orchestra под руководством дирижера Александра Голикова. Olympic Orchestra – это известный музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, который объединил в себе профессиональных музыкантов, чьи творческое общение и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый их концерт – это настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является сама публика. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и, конечно, как обычно, я напомню, что Мото-Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе, в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну и на этом, пожалуй, все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся же мы уже на следующей неделе. А с вами был Дмитрий Миронов, Мото-Россия, Санкт-Петербург, на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодняшний рассказ давайте посвятим важной дате российской истории, правда подзабытой. 29 июля 1696 года русские войска под командованием царя Петра I, осадившие крепость Азов с суши, при поддержке срочно построенного в Воронеже флота, заставили ее капитулировать. Эта победа окрылила Петра и внушила ему надежду на изгнание турок из Европы силами объединенных европейских держав. Однако в этот же день, только 2 года спустя, на встрече в Вене с австрийским императором Леопольдом I, царь Петр узнал, что Австрия не заинтересована в продолжении войны с турками, так как Габсбурги уже ведут борьбу с бурбонами на западе Европы, и война на 2 фронта не в интересах Австрийской империи. Разочаровавшись в идее совместной борьбы против Турции, Петр начинает искать новых союзников и проводит переговоры с саксонским курфюрстом и новым польским королем Августом II о совместных действиях против Швеции, которая контролировала в то время Балтику. Балтика, конечно, хуже Черноморья, но выхода у Петра нет. С этого момента балтийская политика становится доминирующей для России. А то ведь еще неизвестно, где находился бы Санкт-Петербург. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: хорошего настроения.
1: Back to Australia.
2: Rock music from the other side of the world.
3: Hello everyone, микрофон Антон Тульский из Западной Австралии. Сегодня я нахожусь в городке под названием Леонора. Это тоже такой маленький шахтерский городок. И сейчас расскажу интересные факты об этом месте.
1: Back to Australia.
3: Президент США жил в Леоноре. Это звучит невероятно, но будущий 31-й президент США Герберт Гувер в конце 19 века работал здесь горным инженером и управлял шахтой Санс-Энгуэла. А дом, в котором он жил, сохранился до наших дней, известен как Ховер Хаус. Рядом находится один из самых известных городов-призраков Австралии. Всего в нескольких километрах от Леонор расположен Гвалия. После закрытия шахты в 1963 году население практически исчезло буквально за несколько недель, а дома, школы, магазины и другие здания остались почти нетронутыми. Сейчас это настоящий музей под открытым небом, где можно почувствовать атмосферу золотой лихорадки. Ну и напоследок интересный факт. Леонора уже 125 лет живет за счет золота. Золото здесь нашли в 1890-х годах. И в отличие от многих других городков золотой лихорадки, Леонора не исчезла после первых находок. Она до сих пор остается важным центром золотодобычи и обслуживает множество рудников в северной части Goldfields. Итак, с вами был Антон Тульский из Западной Австралии. Услышимся на следующей недельке.
4: Guitar Now, the very best of Australian rock music of all time.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкаев.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Вот, там дорога,
14: а дальше мне
15: кажется. Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мото Фест».
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: волне хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Вот и наступила среда джаза. Так называется моя программа, которая обычно выходит по средам. Но слово «среда» имеет два значения, как день недели и, конечно, как пространство, заполненное записями замечательными джазовыми музыкантами. И сегодня мы будем слушать альбом, записанный одним из величайших современных джазовых пианистов, его имя Кит Джаррет. Это его трио, в состав которого входит контрабасист Гарри Пикок и барабанщик Джек Деджанет. Первой прозвучит композиция Фрэнка Перкинса, которая называется «Звезды падали над Алабамой».

Следующая мелодия является джазовым стандартом, сочиненный Харальдом Арлином, и называется эта мелодия «Между дьяволом и глубоким синим морем».

Ну, а сейчас перейдем к мелодии, сочиненной Леонардом Бернстайном. Первой прозвучит композиция под названием «Где-то».

Ну и заканчиваю я программу. Замечательная мелодия, автор которой Джимми Ван Хьюзен. Называется она «Думаю о тебе». Ну, подобную музыку можно услышать в единственном месте нашего города, только в филармонии джазовой музыки на Загородном 27, где звучит настоящий джаз и выступают самые лучшие джазовые музыканты как нашей страны, так буквально всего мира, и где триумф джаза происходит каждый день. Но для того, чтобы ознакомиться с репертуаром, зайдите на сайт филармонии джазовой музыки и выберите концерт, который вы хотели бы посетить. А я прощаюсь с вами до нашей следующей встречи. С вами был Давид Голощёкин.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

на Моторадио. Sun spins.